0: стране обсудили вопросы обеспечения рынка топливом и регулирования цен. Мигранты и соотечественники за рубежом построили на родине около 300 объектов. На медном проявлении Сангисурх обнаружены золото и серебросодержащие пласты. Более миллиарда самани будут направлены на развитие отечественных СМИ. Подробности этих и других событий в начале каждого часа на Радио Азия Плюс.
1: Безналичные расчеты вместе с банком «Арвант». Скачивайте приложение «Арвант» и совершайте денежные переводы, банковские операции, оплачивайте коммунальные платежи, госуслуги и расплачивайтесь в магазинах. Банк «Арвант». Наша поддержка – ваш успех.
2: «Нидо» – это голос. Иногда тихий, иногда неудобный. Это голос, который появляется, когда человек долго молчал. «Нидо» – это там, где тебя выслушают, поймут и не осудят. «Нидо» с психологом Нигиной Мамаджановой.
3: Здравствуйте, дорогие слушатели «Нидо». Лето – это время легкости, отпусков и удобной легкой одежды. Но иногда именно лето становится сезоном тревоги. Мы видим себя в зеркале чаще, чем обычно. Смотрим на чужие фотографии и начинаем сомневаться, а достаточно ли я хорош или хороша? Почему так происходит и что с этим можно сделать? Сегодня поговорим о связи между телом, самооценкой и страхом показаться, быть замеченным.
2: «Нидо» с психологом Нигиной Мамаджановой.
3: Наверное, каждый хоть раз сталкивался с мыслью «не стоит выходить на пляж» или «лучше надеть то, что скрывает». И дело не только во внешности. Часто наш страх – это страх оценки. Внутри включается голос «сейчас все будут смотреть», «сейчас меня измерят», «сейчас сравнят». Но откуда берется этот страх? Во-первых, мы живем в среде, где тело часто превращают в витрину. Идеальные фигуры в рекламе, отфильтрованные фото в соцсетях, тренды, как надо выглядеть – и кажется, что есть единственный правильный стандарт, а все остальные недостаточные. В сравнении человек начинает сомневаться, начинает скрываться, меньше получать радости и уверенности. В итоге сомнения становятся еще сильнее, как замкнутый круг. И важный момент – страх показывать себя. Это не всегда про реальные недостатки. Чаще это про то, насколько бережно мы относимся к себе и насколько привыкли подтверждать свою ценность чужими глазами. Итак, что можно сделать прямо сейчас, пока лето в самом разгаре? Первое. Заменить вопрос «как я выгляжу» на «что я чувствую». Тело не проект для оценки, а способ жить. Двигаться, отдыхать, дышать, в конце концов. Второе. Отслеживать сравнение. Если вы замечаете, что прокручиваете ленту и становитесь строже к себе, попробуйте ограничить это. Свою самооценку. Питаем тем, что смотрим и чем себя.

0: новом радио. Лучшие моменты. 16+. Три веселые штуки от Wake Up Show.
1: Первая штука прямо в тему. Кому вообще нужен прогноз погоды, когда у тебя есть нога, которая ноет перед дождем?
2: Это ты с вечера сидишь на кухне, 100% завтра дождь будет.
1: Да, и идет дождь потом.
2: Вторая штука. В девушке должна быть загадка. Одна загадка, а не сборник задач.
1: Как все сложно, Руслан.
2: Очень сложно.
1: Следующая штука, значит, две стадии моей жизни. Первая, надо было поесть. И вторая, блин, не надо было столько есть. А еще, кстати, третья.
2: Пойду поем.
1: Просто ем.
2: Или, печеньки. Еще.
0: На новом радио.
3: Доброе утро, я Илона Бутовская, и сейчас я расскажу о ситуации на дорогах. По данным Яндекс.Карты, в Бресте притормаживает улица 28 июля на пересечении с улицей Октябрьской революции. В Витебске и Гомеле дороги свободны. В Гродно тормозит улица Пучкова от улицы Суворова до остановки ГАП номер 2. В Могилеве Пушкинский проспект от проспекта Димитрова до Большой Чауской. В Минске затруднений нет. К новостям компании торговый центр «Сеница» приглашает арендаторов в новое помещение на МКАД. Площадь от 50 до 750 метров квадратных с фиксированной ставкой за метр. Для арендаторов рекламная поддержка, арендные каникулы, бесплатная парковка. Свободная планировка, необходимый запас мощности и коммуникаций. Телефон отдела аренды 745-60-60. Самое время открыть свой бизнес в «Сенице». По данным Белгидромета, днем в стране будет облачно с прояснениями, пройдут дожди, местами грозы. В Бресте и Витебске плюс 19, в Гомеле 22 градуса тепла, в Гродно 16, в Могилеве 20 выше 0. В Минске днем кратковременные дожди до плюс 18. К этому часу все. Я Илона Бутовская. Бодрого утра. Партнер прогноза погоды – производственная компания «Алюминий Промтехно».
4: Производственная компания «Алюминий Промтехно» приглашает дилеров к сотрудничеству. Продукции и услуги стекольного цеха.
5: Ni rero ni ibikubiye mwishyirwa mu bikorwa rya politiki y'ubutabera mpanabyaha yo muri 2022 yitezweho ngo kugeza abanyarwanda ku butabera mpanabyaha inzego zose zifitemo inshingano zifatanije hagamijwe kurengera rubanda n'ibyabo kandi mu buryo burambye. Amakuru rero bino byagiye bikora systeme bashyizeho yo gutanga ikirego na kirego rwa tanga
6: oya ntabwo nasaramona
5: na korana buhanga
6: eh reka
5: ubu rero gintu tari watanga ikirego na rimwe
6: eh
5: cyangwa tari waregwa aita nyine biragucanga ukagenda ubazanya
6: muri ari kango hari umuntu usanga ikirego adafite umwavokara umuntu byikorera Eh, ibintu by'amategeko ndabitinya. Gutsi biyari nsako ya nshake nyine umuntu bizobereyemo. Kubera ko kuri ukura atari ko gutsinda. Ere byaje byo kuza rukuri byamara.
5: Aho bijandikamo.
6: Eh, nushabita. Kuri kudakora.
5: Aragiye kuvuga yuhu.
6: Aruba ibintu by'ubutabera ni ibintu byo kwitondera kuko bisaba wabyize ubizi kuko ari igihe ujya mu kabirya mindimi ukabivugamo bicagagura ukazana amaranga muti mukarira ya usanga nyine birarangiye
5: kuri ntunza nyine kuri ex ya y'inteko ishinga amategeko batangaje nyine banyura mu bikorwa byagiye bikorwa na n'inteko ishinga amategeko imitwe yombi aha rero bikaba nanone inteko rusangi ya sena yafashe umwanzuro wo gutumira ministri w'intebe batanga ibisubizo mu magambo kubigiye gukorwa mu gukuraho imbogamizi zikigaragara mu kwihutisha kugeza ibikorwa remezo mu byanya byahariwe inganda akoze ko iki kibazo nacyumvishe bagitanga Ni raporo rero ya komisiyo y'ubukungu n'imari yagejejwe kuri Sena igaragaza ko ngo hakiri ibikwiye kwitabwaho birimo kubanza gukora inyigo yimbitse ya buri cyanya cy'inganda n'ibishushanyo mboneza miturire ndetse no kongera gusuzuma uburyo ubutaka bugenerwa ibyanya by'inganda mu turere mu mujyi wa Kigali butoranywa hirindwa kubangamira imiturire n'ibindi bikorwa by'ubuhinzi n'ubworozi. Abasanga barasanze barabyize nabi
6: cyane ari ntago habura muturitije
5: ngo Sena kandi yerekanye ko bikwiye ko bikwiye gukorwa mu bikwiye gukorwa harimo kwihutisha ibyangombwa by'ubutaka bihabwa abashoramari mu byanya by'inganda ndetse no gushyira imbaraga mu bufatanye n'abikorera. Ku rundi ruhande ariko raporo ya komisiyo y'ubukungu n'imari yagejejwe kuri Sena igaragaza ko ari intambwe imaze guterwa mu guteza imbere ibyanya by'inganda harimo kuba haranakozwe igishushanyo mboneza miturire ndetse na bimwe ndetse na bimwe mu bikorwa remezo by'ibanze byatangiye gushyirwa muri ibi byanya.
6: Ee barwemeza mirimo urakurumva nundi buri muntu ugiye gushinga uruganda abari umuntu ufatika ku buryo atakabaye ikintu icyo ari cyo cyose gishobora kumubuza gutangira kuko urumva uruganda rutanga akazi
5: akakantu babagasora gasekeje ngo inteko rusange ya Sena yafashe umwanzuro wo gutumiza minisitiri w'intebe
6: cyane icyo bita accountability ukabibazwa nyine
5: bimeze icyo bita ngo itegeko
6: itegeko
5: ugabona umuntu nyine mukuru arahamagajwe bisobanura nyine
6: cyane
5: ibintu bimeze gute
6: nibyo abantu babakwiriye ku kubazwa ibisobanuro
5: ya ni kigiye gucyavuze ko kigiye kugendera nacyo kuri gahunda yo kubazwa inshingano.
6: Kakana ko kubazwa inshingano ni sawa cyane
5: gakunda cyane
6: ubundi
5: yabakavuze ugira ikikango
6: ubundi tubonereho Asia no kurarikira badukurikira muri biravugwa aho tuza kugana n'ubundi ntago tujya kure y'ingingo nk'iyo tureba ni izihe nyungu z'umuturage kwibazwa mu ruhame ako kantu mucakarongo rikorwa na PAC kuri raporo y'umugenzuzi w'imari ya leta
5: ibyo bita ubwo ni yashe kubazwa inshingano
6: cyane. Ibintu byagenze gutya bimeze bite turaza no kumenya nyuma hakorwa iki ko aravu twumva ngo birakabije harya ni birakabije birabaye abaye
5: iragayitse
6: nyuma biragayitse birangirira
5: yagayitse ya sugira ngo umuntu haraba.

ходит, остаются только сны, сны о самом главном, где нет голода и лжи.

чтобы жить красивее. Эх, сударушка, дай ты нам надежду, а? Дай. Эх, сударушка, дай же нам надежду, чтобы жить красивее.

Я Василий Стрельников. Бессонница. Каждое воскресенье в 23.07. Музыка – это память без слов. Поделитесь своей. Сон-собака-радиомаяк.ру.

Казан, трудовая, поют забудьте. Сердце волнуется, почтовый покурится груз. Мой адрес не дом, не улица, мой адрес Советский Союз. Мой адрес не дом.

0: Audio Stories.
1: В северных горах Японии произрастает одно из самых поразительных растений на Земле. В засушливую погоду оно выглядит как обычный полевой цветок. 6 белых лепестков легко спутать с дикой ромашкой. Однако все меняется с первыми каплями дождя. Соцветия теряют свой цвет, становясь кристально прозрачными. Как только влага испаряется под лучами солнца, волшебство исчезает, и лепестки вновь обретают белоснежный оттенок. Местные жители любуются преображением цветка так же трепетно, как цветением сакуры. В научном мире растение известно как двулистник Грея или скелетный цветок. Секрет этого феномена кроется в микроскопическом строении лепестка. В его структуре находится множество пустот, которые в сухую погоду заполнены воздухом. Именно воздух, хаотично рассеивая падающий свет во все стороны, создает для глаза иллюзию белого цвета. Похожий оптический эффект лежит в основе радужного сияния павлиньих перьев или крыльев тропических бабочек. Когда же начинается дождь, вода заполняет эти воздушные карманы, поскольку показатель преломления воды близок к показателю преломления растительной ткани, свет перестает отражаться от поверхности и свободно проходит сквозь нее, делая цветок невидимым. Назначение этой удивительной способности до сих пор остается предметом научных дискуссий. Одни ботаники предполагают, что прозрачность служит для привлечения опылителей. Пчелы и шмели, воспринимающие мир иначе, могут заметить необычный блик даже в пасмурную погоду. Другие же ученые склоняются к мнению, что это уникальное свойство является лишь побочным эффектом сложного строения тканей растения.
0: Аудио Stories.

0: Studio Stories.
1: Кумихима – традиционная японская техника плетения шнуров и тесемок. Название дословно переводится как «сплетать шнурки» или «собирать нити». Техника пришла в Японию из Китая и Кореи примерно в VII веке. Первоначально ее использовали для украшения буддийских свитков и других предметов обета. Со временем кумихима нашло функциональное применение. Им стали подпоясывать кимоно, использовать для завязывания самурайских доспехов, ремней для мечей, уздечек для лошадей, а также для фиксации тяжелых предметов. В XVII-XIX веке искусство достигло своего расцвета. Появились новые методы плетения, и кумихима вышла за пределы украшений и опознавательных знаков, начав активно использоваться в быту и интерьере. Для создания одного шнура необходимо собрать в пучок десяток нитей, обмотать их вокруг бобины, а затем на специальном станке плести по диагонали крест-накрест. При этом цвета переплетаются, создавая узор. Существует несколько основных видов станков. Такадай представляет собой квадратную или прямоугольную пластину с делениями и предназначен для создания плоской тесьмы и квадратных шнуров. Марудай – круглая подставка с прорезями по внешней стороне и отверстием посередине, которая используется для плетения полых, квадратных и плоских шнуров. Для плетения применяют различные материалы, включая шелковые нити, мулине, шерсть, бисер, бусины, сатиновую ткань, кожу и проволоку. В современных вариантах также используются искусственный шелк, акрил, нейлон и другие синтетические волокна. В настоящее время кумихима остается важной частью японского культурного наследия, но также приобрело популярность далеко за пределами страны.
0: Аудио Stories.

0: Studio Stories.
1: Международная археологическая экспедиция обнаружила на севере Ирака руины большого укрепленного города эпохи Средней Бронзы. Ученые назвали находку Помпеями Месопотамии. По мнению исследователей, это известный по письменным источникам город Кабра, который почти 4000 лет назад погиб в огне после кровопролитного штурма. В руинах Восточного дворца в Нижнем городе, в слое пепла и обломков от пожара, археологи нашли 20 глиняных клинописных табличек и свыше сотни административных печатей. Предполагается, что на глине...

0: настаивал ранее президент США Дональд Трамп. Это основное требование Трампа к союзникам по альянсу.
1: Россия.
0: Школьники пересдают ЕГЭ. Пересдача одного из предметов проводится 8-9 июля. В этом году заявление на пересдачу подали около 149 тысяч человек. Год назад было примерно на 6 тысяч меньше. Пересдать можно любой ранее сданный предмет, независимо от количества набранных баллов. Чаще всего школьники повторно выбирают обществознание, русский язык и информатику. В список стратегически значимых медикаментов включили новые препараты. Перечень расширен почти на 150 позиций, о чем сообщается на сайте правительства. Решение о расширении перечня принято с учетом предложений, поступивших от производителей препаратов. Почти на 30% выросла за год медианная зарплата в сфере строительства и недвижимости. Сейчас в вакансиях предлагается в среднем до 123 тысяч рублей в месяц. Самая прибыльная профессия – сварщик, почти 229 тысяч рублей ежемесячного заработка. Следом идут агенты по недвижимости, руководители строительных проектов, главные инженеры проектов и геодезисты. Об этом рассказали РИА Недвижимости в пресс-службе портала HeadHunter.
1: Транспорт.
0: Издание «Автоньюз» приводит подробную статью о том, как продать автомобиль с помощью нейросетей. Для продавца главное корректно составить промпт. Поставить задачу искусственному интеллекту, подробно указав необходимые вводные данные. В статье приведен список нейросетей и перечислены сайты, где водитель точно может найти покупателей своей машины. Подчеркивается, что нейросеть не способна сама продать автомобиль, но значительно упрощает подготовку объявления. Вы слушали новости «Дорожное радио. Вместе в пути».
1: Новости на «Дорожном радио». «Дорожное радио».

0: my way.
1: Дорожное радио.
2: Налетела грусть, ну что ж, пойду пройдусь, ведь мне ее делить не с кем. И зеленью аллей в пухе до полей я иду землей Невской. Может, скажет кто, мол, климат здесь

Чи Петра гордость не швырнет в море. День гудком зовет Кировский завод, он дворцам своим корень. Хочу воспеть я город свой мастеровой, хочу успеть, покуда в силе и живой. Хочу смотреть с разбитых пулковских высот, как ты живешь,

Налетела грусть, ну что ж, пойду пройдусь, ведь мне ее делить не с кем. И зеленью аллей, в пухе тополей, я иду землей Невской.

0: городом наш людей мы мазаны одним миром.
1: Дорожное радио представляет главное, лучшее, новое. Иракли.